0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: возьми меня с собой.
1: Радио Омега.
2: Золотые хиты в Тольятти на 106.9 FM.

0: Радио Омега представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Омега.

0: радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на Радио Омега.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 7 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо. ПО Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио «Омега».

0: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
1: Конечно, вижу знак «Стоп цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
2: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
3: Сколько тебе лет?
4: 3.
3: А сколько будет? 1 + 1?
4: 3.
3: Что 3?
5: Гортензий будет 3 при покупке 2.
6: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: 3.
6: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на «Радио «Омега».

0: прежде всего. Реклама.
1: Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц, винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа всеми любимое шоколадное мороженое «Гигант» от Сампо по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
1: Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
2: Арена Авто представляет новый бренд гибридных Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейдин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
5: Уикенд с хитами 90-х на Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Вкус моря ждет вас в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа. Мурманская камбала по суперцене 359,99 за килограмм. «Пеликан» свой, родной, недорогой.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
2: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио Омега.

0: Реклама. Кто выпускник? От обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться! Пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя! Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия. Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.
1: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
2: В кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
6: Уикенд с хитами 90-х на Радио «Омега».

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 9 часов.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик стройинвестиций премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999. Сегодня у нас с вами переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, в течение дня 22-24.
0: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
0: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 555-555-555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 августа 2008 года состоялось полное солнечное затмение, которое прозвали «русским». Его можно было наблюдать почти по всей России. Были в тот день и парадоксальные ситуации. Синоптики обещали облачность в городах, где собирались тысячи наблюдателей. При этом, например, в Новосибирске небо прояснилось за полчаса до полной фазы затмения. В Надыме за несколько минут до нее дождь вдруг прекратился, но когда солнце снова показалось из-за края Луны, снова пошел. В Надыме полная фаза длилась дольше всего – 2 минуты 27 секунд. Затмение там наблюдали, кроме горожан, более 1000 туристов, в том числе иностранных. А еще всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Слоганом затмения стала фраза «Я видел это». Древние люди боялись затмений и считали дурным знаком, а многие и сегодня. Например, солнечное затмение 1 мая 1185 года попало в слово о полку Игореве и стало знаком поражения войска князя. 9 апреля 1986 произошло солнечное затмение, а 26 апреля случилась авария в Чернобыле. Ну а после затмения 1 августа 2018 той же осенью произошел мировой финансовый кризис. Впрочем, ученые уверены, что все совпадения случайны.
0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, у вас будет выбор. Не соглашайтесь на то, что вам неприятно или полностью отменяет ваши личные дела. Тельцы, не стоит заниматься серьезными и сложными делами. Можно на один день сложить с себя груз обязанностей. Близнецы, хорошо бы заняться ревизией техники и электроники. Проверьте физическое состояние гаджетов и обновите пароли и софт. Раки, день домашних совещаний и планирования. Будьте реалистами,

0: в эмоциональном запале вы можете запланировать слишком многое. Львы, разговоры и попытки уладить конфликты могут отнять много сил и времени. Придется набраться терпения. Девы, день незаконченных дел и разговоров. Вы не сможете договориться до решения, которое бы устроило всех, включая вас самих. Весы, день компромиссов и вынужденных уступок. Возможно, придется срочно менять план действий. Скорпионы, возможны сомнительные или неприятные ситуации, в которых вам придется принимать решения под давлением. Просто примите то, что получится. Стрельцы, если хотите закончить или просто сделать дела, стоит поторопиться. Сложились отличные условия для решения прикладных задач. Козероги, хороший день для встречи с друзьями и вообще приятных занятий. Вы сможете посмотреть на свои проблемы под другим углом. Водолеи, не стоит нарушать договоренности. Сорванные по вашей вине планы на долгое время лишат вас доверия близких или партнеров. Рыбы, не стоит ожидать от других стопроцентного выполнения обещаний. Скорее всего, что-нибудь пойдет не так.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов, всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Арена Авто представляет новый бренд гибридных Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 10 часов.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик стройинвестиций премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999. Сегодня у нас с вами переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, в течение дня 22-24.
0: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
0: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радио «Омега». Уикенд с хитами 90-х.
0: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Бренд Maybach уже больше века ассоциируется с роскошью и максимальным статусом. Это имя носит самые эксклюзивные модификации Mercedes. На днях был представлен обновленный кроссовер Maybach GLS 680. Главный акцент сделан на комфорте пассажиров второго ряда. Впервые функция массажа здесь интегрирована не только в сиденья, но и в выдвижные подставки для ног. Активная подвеска получила режим наклона кузова в поворотах. Автомобиль автоматически наклоняет кузов внутрь виража на 3 градуса, что практически полностью компенсирует боковые перегрузки для людей в салоне. Ходовая часть теперь связана с облачным сервисом. Автомобили обмениваются данными о дорожном покрытии в режиме реального времени, и подвеска заранее готовится к проезду неровностей. Бортовой суперкомпьютер обрабатывает данные из 10 камер и 17 радаров, выполняя до 254 триллионов операций в секунду. В том числе система полностью автоматизирует парковку и контролирует расстояние до бордюров. Под капотом 4-литровый турбомотор мощностью 603 лошадиные силы. В Европе цены на новинку стартуют от 200 тысяч евро. У нас, с учетом всех дополнительных издержек, стоимость нового Майбаха превысит 30 миллионов рублей. Что ж, красиво жить и ездить не запретишь.
0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Хочу похудеть.
4: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 августа 1744 года родился Дон Кихот биологии, французский ученый Жан-Батист Ламарк, создатель первой теории эволюции. Он был 11-м ребенком в бедной дворянской семье. В юности изучал латынь, философию, физику в иезуитском колледже. Оттуда сбежал в армию. Там получил травму шеи и ушел в отставку с небольшой пенсией. Попав в Париж, Жан-Батист увлекся модной тогда ботаникой. 10 лет собирал гербарии, классифицировал растения и написал трехтомный труд «Флора Франции». Произвел фурор, стал членом Академии наук, но в 50 лет пришлось сменить направление и стать зоологом. Изучая древних и современных животных, Ламарк заметил, что господствующая теория о том, что Бог создал виды неизменными, неверна. Они постепенно меняются, приспосабливаясь к среде. Главным трудом стала философия зоологии, где ученый привел свой знаменитый наивный пример о жирафе, о том, что его предки жили в саванне, где трава выгорела, а за листьями на деревьях пришлось тянуться, и со временем у потомков сильно удлинилась шея. Ламарк умер непонятым. Памятник ему появился в Париже только в начале 20 века с надписью «Основателю учения об эволюции».
3: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на радио «Омега».

0: Реклама.
1: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
1: ВУ Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара. Алексей Толстого. 122-27.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка». Стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53. Автозаводское шоссе, 8.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 11 часов.
1: На радио Омега о погоде. Сегодня у нас с вами переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В течение дня 22-24.

0: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц, винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 августа 2008 года состоялось полное солнечное затмение, которое прозвали «русским». Его можно было наблюдать почти по всей России. Были в тот день и парадоксальные ситуации. Синоптики обещали облачность в городах, где собирались тысячи наблюдателей. При этом, например, в Новосибирске небо прояснилось за полчаса до полной фазы затмения. В Надыме за несколько минут до нее дождь вдруг прекратился, но когда солнце снова показалось из-за края Луны, снова пошел. В Надыме полная фаза длилась дольше всего – 2 минуты 27 секунд. Затмение там наблюдали, кроме горожан, более тысячи туристов, в том числе иностранных. А еще всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Слоганом затмения стала фраза «Я видел это». Древние люди боялись затмений и считали дурным знаком, а многие и сегодня. Например, солнечное затмение 1 мая 1185 года попало в слово о полку Игореве и стало знаком поражения войска князя. 9 апреля 1986 произошло солнечное затмение, а 26 апреля случилась авария в Чернобыле. Ну а после затмения 1 августа 2018 той же осенью произошел мировой финансовый кризис. Впрочем, ученые уверены, что все совпадения случайны.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, у вас будет выбор. Не соглашайтесь на то, что вам неприятно или полностью отменяет ваши личные дела. Тельцы, не стоит заниматься серьезными и сложными делами. Можно на один день сложить в себя груз обязанностей. Близнецы, хорошо бы заняться ревизией техники и электроники. Проверьте физическое состояние гаджетов и обновите пароли и софт. Раки, день домашних совещаний и планирования. Будьте реалистами, в эмоциональном запале вы можете запланировать слишком многое. Львы, разговоры и попытки уладить конфликты могут отнять много сил и времени. Придется набраться терпения. Девы, день незаконченных дел и разговоров. Вы не сможете договориться до решения, которое бы устроило всех, включая вас самих. Весы, день компромиссов и вынужденных уступок. Возможно, придется срочно менять план действий. Скорпионы, возможны сомнительные или неприятные ситуации, в которых вам придется принимать решения под давлением. Просто примите то, что получится. Стрельцы, если хотите закончить или просто сделать дела, стоит поторопиться. Сложились отличные условия для решения прикладных задач. Козероги, хороший день для встречи с друзьями и вообще приятных занятий. Вы сможете посмотреть на свои проблемы под другим углом. Водолеи, не стоит нарушать договоренности. Сорванные по вашей вине планы на долгое время лишат вас доверия близких или партнеров. Рыбы, не стоит ожидать от других стопроцентного выполнения обещаний. Скорее всего, что-нибудь пойдет не так.
3: Тольятти, 106,9 FM. Радио «Омега».

0: Реклама. Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: 96,9 FM. В Тольятти полдень.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до +20 градусов, а днем 25-27.

0: хит. Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Арена Авто».
2: Реклама. «Арена Авто» представляет новый бренд гибридных «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто» Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changan.auto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Реклама.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо.
5: ВУ Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-22-27.
6: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка». Стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
7: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. «Ситилига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
8: Вкус моря ждет вас в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа королевские креветки по суперцене 499,99 за килограмм. Пеликан. Свой, родной, недорогой.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Кому из нас не хотелось сказать «Вингардиум Левиоса» и заставить что-нибудь взлететь? Мир Гарри Поттера подарил нам множество заклинаний, которые, может быть, и не работают, но по ним можно выучить латыни. Сегодня Гарри Поттера. Заклинания. Одно из самых известных и любимых заклятий саги как раз «Вингардиум Левиоса», который заставляет предметы парить в воздухе. Это гибрид латыни и английского. «Wing» — крыло, «ardus» на латыни значит «поднятый вверх», а «levare» тоже на латыни значит «поднимать». «Люмос» дословно означает «цветоносный». Это латинское слово «люмен» — «свет» и суффикс «ос», означающий «имеющий что-то в избытке». Чтобы погасить свет, нужно сказать «нокс», что дословно означает «ночь». «Экспеллиармус» имеет латинские корни «экспеллере» — «выбивать» и «арма» — «оружие», что дословно переводится как «выбивать оружие» или «обезоруживать». «Редукта» — это личная форма глагола «редусере», означающего «уменьшать». Дословно оно значит «уменьшаю». «Обливейт» — заклинание стирания или сильного изменения памяти. Оно происходит от латинского слова «обливио» — «забвение». «Империо» — тоже простое латинское слово, которое переводится как «повелеваю». Заклятие заставляло людей и животных делать что-то даже помимо их воли. «Легимелес» — заклинание, позволяющее магу проникать в чужой разум, читать мысли, воспоминания и эмоции. Оно состоит из двух корней. «Легере» — читать, и «менс» в родительном падеже «ментис» — значит «разум» или «ум». Заклинание, которым маги защищали Хогвартс перед Великой битвой, звучит как «фианто дури протега максима». «Фианто» — это искаженное от «фиат», что значит «да будет». «Дури» происходит от слова «дурус», что значит «жесткий» или «крепкий». Заклинание можно перевести как «пусть станет крепким», «пусть укрепится». «Протегу максима» — это дословное латинское «защищаю максимально». Самое известное защитное заклинание в Гарри Поттере — «Экспекто патронум». «Экспекто» — «я жду», «ожидаю», «патронус» — «защитник» или «покровитель». Дословный перевод — «ожидаю защитника». И что на первом месте? Самое страшное из трех непростительных заклятий, мгновенно обрывающее жизнь без видимых повреждений тела — «Авада Кедавра». Оно не имеет контрзаклятия и не может быть заблокировано. Единственный человек, выживший после него — это Гарри Поттер. Это, наверное, единственное исключение в саге. Заклинание имеет арамейские, а не латинские корни. Роулинг взяла за основу древнее магическое слово «абракадабра». «Абхада Кедабра» означает «исчезни», как это слово, или «пусть». Пусть вещь будет уничтожена.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио Омега.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио «Омега».

0: несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
6: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 5555.
1: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
6: Сколько тебе лет?
7: 3.
6: А сколько будет 1 + 1?
7: 3.
6: Что 3?
8: Гортензий будет 3 при покупке 2.
9: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
6: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
7: 3.
9: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».
10: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 13 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 20 градусов, а днем 25-27.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скоро в школу. И миндаль поможет сэкономить. Во всех наших супермаркетах тетради в клетку и в линейку. Всего за 3 рубля 99 копеек. Готовимся к школе без лишних трат. Миндаль. Делаем цены ниже.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
2: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Арена Авто представляет новый бренд гибридных Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 20 градусов, а днем 25-27.

0: Реклама.
1: Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц, винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Сколько тебе лет?
6: Три.
5: А сколько будет? Один плюс один?
6: Три.
5: Что три?
7: Гортензий будет три при покупке двух.
8: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
5: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
8: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 августа 1744 года родился Дон Кихот биологии, французский ученый Жан-Батист Ламарк, создатель первой теории эволюции. Он был 11-м ребенком в бедной дворянской семье. В юности изучал латынь, философию, физику в иезуитском колледже. Оттуда сбежал в армию. Там получил травму шеи и ушел в отставку с небольшой пенсией. Попав в Париж, Жан-Батист увлекся модной тогда ботаникой. 10 лет собирал гербарии, классифицировал растения и написал трехтомный труд «Флора Франции». Произвел фурор, стал членом Академии наук, но в 50 лет пришлось сменить направление и стать зоологом. Изучая древних и современных животных, Ламарк заметил, что господствующая теория о том, что Бог создал виды неизменными, неверна. Они постепенно меняются, приспосабливаясь к среде. Главным трудом стала философия зоологии, где ученый привел свой знаменитый наивный пример о жирафе, о том, что его предки жили в саванне, где трава выгорела, а за листьями на деревьях пришлось тянуться, и со временем у потомков сильно удлинилась шея. Ламарк умер непонятым. Памятник ему появился в Париже только в начале 20 века с надписью «Основателю учения об эволюции».
0: Реклама.

0: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Настоящий морской деликатес по суперцене во всех супермаркетах «Миндаль». Ничего лишнего, только крупные креветки без головы и ваше удовольствие. Всего 999,99 за килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Реклама.
1: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
1: Додо. По Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
4: Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа всеми любимое шоколадное мороженое «Гигант» от Сампо по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 20 градусов, а днем 25-27.

0: радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио Омега.

0: Реклама. Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТРК Капитал. Второй этаж. ТЦ Хитон. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
4: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
5: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: 8-5-5-5-5-5.
1: Вкус моря ждет вас в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа. Мурманская камбала по суперцене 359,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой. Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 20 градусов, а днем 25-27.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. «Арена Авто» представляет новый бренд гибридных «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто» Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-ganauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Реклама.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13:00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
3: Хочу клубнику.
4: Хочу арбуз.
5: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
6: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
7: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Невероятная мягкость трех слоев и деликатный цветочный шлейф. Подарите своей семье люксовый уход с бумагой «Плюши Делюкс». Во всех супермаркетах «Миндаль» упаковка из 4 рулонов всего 79 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем цены ниже.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Баум-маркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Вкус моря ждет вас в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа королевские креветки по суперцене 499,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Реклама.
1: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал. Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя. Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 8-5-5-5-5-5-5.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Вот Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Сколько тебе лет?
4: Три.
3: А сколько будет? Один плюс один.
4: Три.
3: Что три?
5: Гортензий будет три при покупке двух.
6: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: Три.
6: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио «Омега».
7: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 99 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 20 градусов, а днем 25-27.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. «Арена Авто» представляет новый бренд гибридных «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто» Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.
3: I could stay awake just to hear.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 20 градусов, а днем 25-27.

0: реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка», стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Нейроны – это клетки нервной системы, а именно мозга, которые предназначены для приема извне, обработки, хранения и передачи информации. Нейроны участвуют в получении и передаче практически всех сигналов в нашем теле и между нашим телом и окружающей средой. Сегодня нейроны

0: Нейроны очень неохотно реагируют на перемены. Если они однажды установили прочные связи между собой, нейронную сеть, они будут пользоваться ими снова и снова. Из-за этого так долго формируются новые привычки. Ведь для них нужно сначала отказаться от старых связей и создать новые. Обычно у нейронов множество связей. Среднестатистический нейрон имеет от 1000 до 10 тысяч связей с другими нейронами. Бывают молодые и взрослые нейроны. Взрослые нейроны никогда не делятся. Этой способностью обладают только молодые нервные клетки, которые называются нейробластами. Именно нейроны – главные сладкоежки в нашем теле. Для работы им действительно нужно больше глюкозы, чем другим клеткам. На один нейрон приходится около 10 так называемых глиальных клеток. Именно эти клетки обеспечивают нейронам доступ питательных веществ и кислорода, а также удаляют из мозга мусор, например, уничтожают погибшие нейроны. Считается, что больше всего нейронов теряют взрослые, которые переживают стресс. То самое знаменитое, нервные клетки не восстанавливаются. Однако это неправда. Самое большое количество нейронов теряют дети, особенно в периоды, когда они учатся делать что-то новое, например, ходить или говорить. В этот момент в их мозгу постоянно отмирают нейроны, которые не смогли установить прочные нейронные связи. И что на первом месте? Нейрон погибнет, если он в течение 3-5 минут не получит достаточного количества кислорода или глюкозы. Однако весь мозг не может погибнуть одновременно, потому что у нас в запасе всегда есть кислород и глюкоза, которые будут существовать в мозгу даже в течение нескольких минут после смерти.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Уикенд с хитами 90-х на радио Омега.
1: Призрачно все в этом мире бушующем.

0: несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц, винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка. На Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 20 градусов, а днем 25-27.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Реклама.
1: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.

0: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбу людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 20 градусов, а днем 25-27.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Китае официально отменили обязательное наличие рулевого вала. Местный госорган утвердил первый в мире единый ГОСТ полной ликвидации механической связи между рулем и колесами. Технология называется управление по проводам или steer-by-wire. Руль в кабине, по сути, становится просто джойстиком, который отправляет цифровой сигнал на электромоторы. Такую функцию получают в основном электромобили и гибриды. От классической рулевой колонки постепенно отказываются Xiaomi, Beat, NIO, а также Tesla. Главный вопрос – безопасность. Законы обязывают производителей жестко дублировать систему. В машинах стоят по два независимых аккумулятора, две линии проводки и два процессора. Если один контур полностью сгорит, управление мгновенно перехватит резервный. Из плюсов для водителей – руль не бьет по рукам на ямах. Из минусов – если в машине полностью разрядится бортовое питание, повернуть колеса вручную уже не получится. Кстати, такие машины можно встретить и в России. Это Tesla Cybertruck и кроссовер Lexus RZ.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
3: Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
4: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: вашим планам или отношениям. Львы, отсутствие дел не гарантирует отсутствие неприятностей. Возможно, ревность или внезапные придирки как с вашей стороны, так и с другой. Девы, возможны ссоры на бытовые темы. Вы можете наступить друг другу на самую больную мозоль. Весы, возможны эмоциональные трудности. И хоть вы и делаете вид, что у вас иммунитет к подобным вещам, все же это скажется на вашем настроении. Скорпионы, успех в любом деле потребует жертв. Нужно будет потратить либо силы, либо время, либо деньги, либо все это вместе. Стрельцы, возможен неконтролируемый поток эмоций. Также может подняться страх перед будущим. Ситуация потребует работы над собой. Козероги, многие привычные дела вдруг окажутся рискованными. Не стоит отправляться в дорогу. Воздержитесь от новых дел. Водолеи, хороший день для завершения того, что было начато очень давно. Вы сумеете быстро завершить финальный этап. Рыбы, не все события дня будут приятными. Ваша задача – удержаться от резких реакций на происходящее. Оставайтесь в балансе.
1: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после... Гениально! Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: Реклама. Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа всеми любимое шоколадное мороженое «Гигант» от Сампо по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками? Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов, всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
3: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один.
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три при покупке двух.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
5: Три.
7: «Ёлы-палы». Фермерская, 14А.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Арена Авто представляет новый бренд гибридных Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, возможен форс-мажор как у вас, так и у других людей, с которыми у вас есть какие-то договоренности. Тельцы, не стоит пренебрегать правилами, несмотря на выходной. Сильный выход за рамки будет наказан. Близнецы, грандиозные результаты вряд ли возможны. Вам стоит временно пустить ситуацию на самотек. Раки, аккуратнее реагируйте на обстановку. Резкая эмоциональная реакция может навредить вашим планам или отношениям. Львы, отсутствие дел не гарантирует отсутствие неприятностей. Возможно, ревность или внезапные придирки как с вашей стороны, так и с другой. Девы, возможны ссоры на бытовые темы. Вы можете наступить друг другу на самую больную мозоль. Весы, возможны эмоциональные трудности. И хоть вы и делаете вид, что у вас иммунитет к подобным вещам, все же это скажется на вашем настроении. Скорпионы, успех в любом деле потребует жертв. Нужно будет потратить либо силы, либо время, либо деньги, либо все это вместе. Стрельцы. Возможен неконтролируемый поток эмоций. Также может подняться страх перед будущим. Ситуация потребует работы над собой. Козероги. Многие привычные дела вдруг окажутся рискованными. Не стоит отправляться в дорогу. Воздержитесь от новых дел. Водолеи. Хороший день для завершения того, что было начато очень давно. Вы сумеете быстро завершить финальный этап. Рыбы. Не все события дня будут приятными. Ваша задача – удержаться от резких реакций на происходящее. Оставайтесь в балансе.
1: Романтический вечер.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический

0: Радио Омега представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на Радио Омега.

0: радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио Омега.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио «Омега».

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Сегодня на радио Омега только музыка 90-х.
2: Это уикенд с хитами 90-х на радио Омега.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: Радио Омега представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на Радио Омега.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на Радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на «Радио «Омега».

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Радио Омега. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Омега.

0: Радио «Омега» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х. Все выходные на «Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.